нас двое. А это значит, кто-то сверху спокоен. А это значит, нас покажут по ящику. Беспорядочно бродим прозрачны. Мы герои передач профоидов, провокаторы снов сумасшедшего. Пляшем голые в лучах от прожектора. После отбоя на поле футбольном, в колонии женской нас двое. А это значит, что-то рядом живое. А это значит, мы молекулы воздуха. Дремся ребрами в картинах у Босха. И не снимаемся в киношном отстое. Раритетами валяемся в лавке. Мы как дети капитана Гранта. И закадровый голос актера-педанта раскроет сюжет нам нас двое. А это значит, нас поймали на слове. А

Пластмассовый мир победил. Макет оказался сильней. Последний кораблик остыл.

на свете ровный парень. Звали Николай Рептайл. Почему его так звали? Толком так никто не знает. Он был коллекционером.

и буквы «О». Ее он тоже коллекционировал. Держал в серванте под стеклом. Соседи все его считали, правда, каким-то местным дурачком. Но Коля вовсе не дурак был. Просто интересный парень. Просто это такой стайл. Это Николай Рептайл.